0: на това тенк, който пече ми за това. Глава не пече това. Аз съм дали, бай, само ме като съм шпан, след стану ме. Ванасуме. Взема съм, е кан, аз див така, аз див мачка, има гойто, и почвай. Това е така, Ян Ванасело, Ян Елчият, Ел аз дивчи. Аз като се ля, о, похвеля, ели. Ето им взема съм, ели не джа. Е кан, ели. Че аз да вътуме. Вор мек издер онтора пачатали вор аз дивче лини, хаузното си маце му. Ето аз да вътуме с дозбега. Маса е пекни. Ето е са, ето е. Ето е. Един е ден, ми поти така, че аз ва ени пекни лумпаво, ли не мачат това. Аз да вътуме по-го. Лъжи в котру, не спаме. Ето ме бане върту, като патва, и ти къде не говориш, да вършам това котак. Ето, много върху патва, че ке ли е патва, че не, защото е така, и да, а те смеят, и я към да пил ме това, ме не, ме не, ме не, ме не, ме не, ме не, ме не, ме не, ме не, ме не, ме не, ме не, ме не, ме не, ме не, Вартуш мяришка, я гнах шуатче, я се мах шуатче. Аз ма мяришка, ес мегре маре, ес лавли, ес вартуша гали, утома сма, ах, че он хада шакари, ес вини се фаре. Дуже ти фаре. Е не лафели, е не лафели. Че пад гера се, вели? Атен челен, тезе аз да учим, ели? Атен челен, мерен пахога, вот кара аз да влиец. Джен паткер, аз да влиец. Ели не джен.
1: Те баци, Саркиш джен ертвум е, аз ме нере хусарев макур мегара.
0: Атен пахог не, ле? Етара глирим хапе бане, ле? Мерен, ишкакан мерен пахога, инка чи ертвум, махпер, аз ма. У инка, антарот варту чел, цахум. Шан тари, инка ми марту, а цахум. Я клиенте нуни. Ево ли, ето ме се, има че бур. Еми, акам, ера си, от ана сунта, река, жаманак, перец мека, ели, ето ме пагато, ме е хесес, не е, сриван да ну, ти рекли тър нарав. Аз си папа джан, е шакара хесар, ара аз те дека, ето ме хка сека, аз ма гиде бур, шакара. Е, чан чан, е, мая тъга чан. Се, е, ки че гиде бур, шакара. Ето е, тър али, ну. Етхан е, аз да го чуне, има етхан тех чуне, ели. Ет аз съм, ет инка се егелем шат аз лив, шат хандуржо, бай твана сумам, ет си твана сумам, бай цава танам. Трамаш печи. Петка жаманак ин колонора швец, инчанес, вонцанес, хианес, тото аз е аз лив, че то пайрочка, ли. Ерес мят лав хостунер, арас мят, авелав аз ен шуракан еша.
1: Саркиш джан инч лавник.
0: Яс не знагувам. Ето ми кичуш занге, ти вон цар. Аз им тиш лесен тена ми чем хосу, мартик нор е занге хоса. Ха, ха. Ето не джан. Е, савар те ци им хосак ти чуне. Им кирана, еди не джан.
1: Ехав шат снорака ленг, Саркиш джан. Мерси шат, зер занге хамар.
0: Ес зер алика. Вот яре мена горлинум мястом вот заручено кена ме кели а вот се има ай ра think on top ki jamana kili on top заручено кена ме кели лава лава лика лава рату каяна е сирвен те те те те те сум едине джа лава мала
1: менгел дес дес тун Саркиш джан хаджогутсун хаджогутсун айо сирели радиоле согнер լինում են նման դեպքեր, բայց մեղրի հետ կապված, ոյ, չէ, դե, սիրում եմ մեղր, պիտի լավ մեղր վաճառեն, ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդ իր գործը, որ լավ անի, որակ տա, ախր, գիտեք ինչը չեմ հասկանում, եկեք մի հատ այս հարցը քննարկենք, միջայլոց կարող ենք մի ուրիշ անգամ եթեր անել, ես էստեղ ինձ մոտ հիմա կգրեմ, որ հիշեմ այս թեման, Եմ որ հատկապես սնունդ հայերը շատ ուտող մարդիկ են և դա նորություն չի էլի, դա մենք գիտենք, միջև ասելը հիշեցնում եմ ինչից ենք խոսում, քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու էլ ես ազնիվ, առասարակ ազնվությունը առավելություն է, թե խանգարում է ամեն դեպքում։ Հա, 090